подогреть дождеть, где мы пачку яйца мам, идем мы на випу стараться. Мам, чели не подпачим, хуяй. Хуяй, ты ян, гриден, гапня, бачим, борсу, пинди, мама, и сана, леонья, кевай, мам, подпачим, винки, дёб, дёб, усу, лапы, фейна. Buy that, it's hard now. You can only allow them to buy.